0: Atac aerian rusesc teribil într-un oraș ucrainean. Cel puțin 5 oameni au fost uciși și aproape 70 au fost răniți. A fost lovit un centru comercial, iar în jur au fost avariate și alte clădiri, precum și o stație de transport public. O mulțime de mașini au ars. S-a întâmplat după amiază, când străzile erau aglomerate.
1: Ты вот туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, ту